Ваш БДС, думайте тебе. Знаете, баты, ваны, а тут не тесто похоня. Ты на кубе, вы ведь говорите, ты сайдешь, подтешь.